0: европейские СМИ. Обычно такие ограничения продлевают сразу на полгода. Сейчас они затрагивают свыше 2500 физических лиц и организаций и включают заморозку активов и ограничения на въезд в ЕС. Причиной короткого продления стали разногласия между странами Союза. В частности, Словакия требует исключить из санкционных списков несколько российских бизнесменов. К вопросу планируют вернуться 22 сентября. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток в России приблизился к 100 тысячам рублей. Об этом пишет российская газета со ссылкой на социальный фонд. Выплата выросла примерно в 4 раза после изменения правил расчета. Раньше ее размер зависел от стипендии, а теперь рассчитывается, исходя из прожиточного минимума для трудоспособного населения в конкретном регионе. Пособие выплачивается сразу за весь декретный отпуск, который обычно составляет 140 дней. Получить его могут студентки и аспирантки очной формы обучения, независимо от того, учатся они платно или бесплатно. Оформить пособие также стало проще. Заявление можно подать через госуслуги, в клиентской службе соцфонда или в МФЦ, независимо от места жительства. Больше половины российских родителей говорят, что объясняют детям правила цифровой гигиены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков. При этом сами дети замечают такие разговоры реже. Только 41% рассказали, что родители учат их не отвечать незнакомцам и не публиковать лишнюю информацию о себе. Еще 52% взрослых стараются выстраивать с ребенком доверительные отношения на случай проблем в интернете. Но обратиться за помощью к семье готовы 48% детей. Кроме того, больше трети родителей проверяют установленные на устройствах приложения, а почти четверть – историю браузера. Официальный курс доллара на 15 сентября составляет 84 рубля 33 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 76 копеек. Это были новости на радио Карибуарт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geekshop и Batmoon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.

I Know You, как меткий ответ Гоши Десиславова и Антона Ишутина на заявление девушки, что она не такая, тем более в маленьком городе, где тебя знают еще до знакомства. Но ничего не мешает узнать человека поближе, вдруг то были всего лишь лживые сплетни, а вот Бахти и Туркен уверены, что любой опыт – это путь, и пусть и тернистый, но путь к своему счастью, о чем их следующая песня здесь на Радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, незримо рядом, только с тобой.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай. Город Магадан, Транзитная, 20. На территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в «Электросвет».
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
12: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
13: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Первое магаданское радио представляет.
13: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
15: Карибу Арт. 104.2 FM.

Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 15 сентября в Сусумане без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. А в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 5 градусов тепла, днем около 8 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания

0: и беда. Атаман партнер надежный, я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Маленький город – это когда тебя знают еще до знакомства с тобой. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Транспортная компания «Адамант». Доставка грузов.
3: Возит грузы с «Адамант», поступает мудро. Доставить авиа, жиды и даже по морю нетрудно. В общем, круглый год до двери груз доставить не беда. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Да.
2: Речная 10, телефон 6144.
3: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
4: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
11: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
12: Welcome to Chicago!
11: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
13: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Тотальная свежесть на Карибу.
15: Грильяж. Люблю тебя.

0: Аргуна.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800

0: Алексис.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер, когда цель очевидна.
4: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. «Норд Трак» – качество всегда в комплекте.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 608888 и логистика станет для вас простой и понятной.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
10: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
11: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
12: Платная агитация. Выборы 2026.
13: С 18 по 20 сентября выбираем развитие. Голосуем за народную программу «Единой России».
12: Платная агитация. Выборы 2026.

0: Невероятные факты. Захватывающие истории.
1: В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 15 сентября в календаре – это День худеющих. Праздник напоминает нам о вечной человеческой проблеме – стремлении соответствовать меняющимся стандартам красоты, порой ценой собственного здоровья. У этой одержимости, что интересно, долгая история. Например, английский поэт Джордж Байрон, стремясь остаться стройным, придерживался жесткой диеты. Пил уксусный раствор и даже носил теплую шерстяную одежду в надежде, что это ускорит потерю веса. Специалисты в области медицины подчеркивают простую, но важную мысль. Правильное снижение веса – это всегда постепенный, комфортный процесс, а не резкий рывок через голодание или изнурительные тренировки. Также сегодня Международный день точки. История этого праздника связана с детской книгой английского художника Питера Рейнольдса «Точка». В ней рассказывается о девочке по имени Вашти, которая была уверена, что совершенно не умеет рисовать. На уроке она в отчаянии просто ткнула карандашом в чистый лист бумаги, и учительница вместо критики попросила ее подписать рисунок и повесила эту самую точку на стену в красивой рамке. С этого скромного жеста для девочки началось настоящее увлечение творчеством. 15 сентября 1934 года в Магадане открылся педагогический техникум – учебное заведение, готовившее учителей для школ молодого, только формирующегося края. Кстати, ровно через год, как мы уже упоминали, именно на его базе было создано более крупное учебное заведение – Охотско-Колымский техникум, сразу с тремя отделениями – горным, сельскохозяйственным и педагогическим. Ну и, наконец, сегодня День свободных денег. Праздник придумал в 2011 году финансист Донни Маклуркан, а дату он выбрал совсем не случайно. Именно 15 сентября 2008 года обанкротился американский инвестиционный банк, событие, запустившее глобальный финансовый кризис. Ну а суть самой акции – настоящий социальный эксперимент. Человек определяет сумму, с которой готов расстаться, и отдает ее случайному незнакомцу. Тот, в свою очередь, должен быстро потратить половину этих денег, а вторую половину вместе с чем-то от себя передать следующему человеку. Идея проста. Деньги не должны лежать мертвым грузом. Они существуют, чтобы постоянно двигаться и приносить пользу. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
1: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Трамп заявил о договоренности России и Украины по энергетике. В России с 2027 года начнут мониторить цены на отдельные продукты. Названы со

0: Президент призвал Киев прекратить удары по российским НПЗ. На фоне заявления американского президента российский рынок акций ускорил рост в ходе основной торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. С 1 января следующего года в России начнут по-новому отслеживать цены на 24 категории основных продуктов. Это касается отдельных разновидностей мяса, рыбы, молочной продукции, овощей и круп. Минсельхоз, ФАС и Минпромторг получат больше данных о поставках, продажах, затратах, выручке и прибыли компаний. Это позволит видеть, как формируется стоимость товара от производителя до магазина. Как следствие, новая система поможет быстрее находить причины резкого подорожания, будь то рост издержек, проблемы с логистикой или изменения спроса и предложения, пишут «Известия». Курьер-администратор социальных сетей, SMM-менеджер и специалист по нейросетям стали одними из самых высокооплачиваемых вакансий для студентов России. Это следует из результатов исследований сервисов «Работа.ру» и «Подработка», которые есть в распоряжении РИА Новости. Так, в Улан-Удэ ищут курьера на велосипеде с окладом до 160 тысяч рублей. Администратору социальных сетей в Новосибирске обещают зарплату до 155 тысяч рублей. В Москве менеджеру нейросетей предлагают до 110 тысяч. Работа предполагает удаленный и гибкий график. От кандидата требуется базовое понимание нейросетей и интерес к технологиям. Администратору в одном из столичных музеев предлагают до 75 тысяч рублей. В обязанности входят встреча посетителей, проведение экскурсий, работа с кассой и документацией. Официальный курс доллара на 15 сентября составляет 84 рубля 33 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 76 копеек. Это были новости на радио «Карибуард». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио «Карибу Арт». Удача может застать врасплох. Будь готов к ней.
3: Прямо сейчас на 104.2
2: раздаем подарки.
3: Нужно лишь проявить смекалку.
2: На Карибу Арт лови удачу,
3: а улыбку на сдачу.
4: Вакансии в ЦРС и на околостоличной периферии, может, и заинтересует тех, кто туда рвется. Желающим найти работу в нашем спокойном городе и его окрестностях, впору обратить внимание на биржу труда в рекламных блоках, где местные организации также в поиске, как и я, Иван Высоцкий, в ожидании звонков на номер 620-300 ближе к половине первого в рамках викторины, анонс которой объявляю на радио «Карибу», где у тебя будет возможность не только передать приветы, морально поддержав близких, и заказать свою любимую песню, но и получить приз от партнера интерактива компании «Винат». Ведь у нее есть металлопрокат на выгодных условиях. Также ассортимент включает в себя строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Помимо этого, «Винат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе огнеупорных, технических жидкостей и кислот, соли содокальцинированная, каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. Наличие товара уточняй по телефону 650688. Звонки в прямой эфир будут приниматься ближе к половине первого на номер 620-300. Откроет музыкальный полдень Антуан Шамбен, Тербери и Хайли. С треком «Андалусия» в ремиксе Фьюлатова и Кэрос, а также LX24 с Мари Краймбрери прикинут, что будет через 10 лет.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик, оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
7: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ПТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
9: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-37-99 и 8-914-850-85-14.
7: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
10: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 15 сентября в Сусумане без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. А в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 5 градусов тепла, днем около 8, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания Герлеон.
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Конфетно-букетный период – это когда они с подружками еще не решили, нужно ли ей это, а ты уже спустил на нее 83 зарплаты.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
3: Когда девушка спрашивает, сколько у вас было до нее, не исключен вариант того, что, 1100 на карте точно было. Не 83 зарплаты, конечно, как у героя цитатника, но инвестиции должны приносить свои плоды рано или поздно. Зато в интерактиве единственное, что потребуется от дозвонившегося на номер 620-300, это всего лишь уделить пару минут своего времени в попытке выиграть приз от нашего партнера компании «Винат». Офис располагается на Пролетарской 116, а в торговом зале на Пролетарской 237 представлен металлопрокат на выгодных условиях и строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Стоит также отметить систему скидок и бонусов для постоянных покупателей, тем более, что для компании «Винат» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. Также напомню о том, что «Винат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе огнеупорных технических жидкостей и кислот, соли сода кальцинированная, каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. О наличии товара уточняю по номеру телефона 6506-88. 32 почти минуты первого в Магадане. На этом прием звонков тогда закончим, перейдя к музыкальному подарку по сложившейся традиции моих эфиров. Но прежде ознакомлю тебя с исполнителями, которые именуют себя Future Human Evolution, грядущая эволюция человека. Шотландский синти-вейв проект из Глазго. В его состав входят Пол Киннон из танцевального дуэта United Nations и Стейси Нонара Шелькобаса. Участники позиционируют себя как электронные поп-рок-пришельцы из будущего в районе 2030-50-х годов этого столетия, где злой президент мира запретил синтепоп, представь себе. Поэтому спецсекретный департамент Future Human Evolution отправил их в прошлое, чтобы создавать качественную электронную музыку для будущих поколений. И сегодня это будет песня под названием I'm Part of You, я часть тебя при участии легенды 90-х Харвей.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнесу Магаданской области.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
8: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
9: Внимание! В клинике «Данте Профи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Грильяж. Люблю тебя.

0: Аргуна.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
7: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютно и Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютно и Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
8: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Этенко родился на Колыме и в трудные времена не бросал свою малую родину в поисках лучшей жизни. 28 лет его работы в сфере связи обеспечивали надежные коммуникации для жителей области. Одна из его разработок, пикеты экстренной связи, уже спасли сотни людей на Колымской трассе. Как депутат областной думы, ответственно решает проблемы региона. Кирилл Этенко – это гарантия уверенного голоса Колымы в Государственной думе. Платная агитация. Выборы 2026.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Кремль подвел итоги поездки Путина на саммит БРИКС. Минпросвещение не рассматривает усложнение заданий ЕГЭ-2027. Россияне стали чаще оставлять чаевые. Подробности далее. Поездка Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС была важной и содержательной. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. На саммите состоялось множество двусторонних встреч с очень содержательными переговорами по целому ряду конкретных вопросов с каждой из стран, с руководителями которых Путин встречался в Нью-Дели. Накануне Путин завершил трехдневный визит в Индию. Там он находился с 11 по 13 сентября. Российский лидер выступил на основном заседании саммита БРИКС и на деловом форуме, а также провел ряд двухсторонних встреч. БРИКС – это межгосударственное объединение и влиятельный экономический блок, в который входят 10 государств – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Арабские Эмираты, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. Минпросвещение не планирует усложнять задания ЕГЭ-2027. Серьезных изменений в экзамене не готовится. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости. Министр уточнил, что до конца сентября проходит общественно-профессиональное обсуждение демо-версии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ-2027, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений. По его итогам в

0: компании платформы ОФД Дмитрий Батюшенков. Также в отчетном периоде выросла категория шампуней и косметики для животных. Их покупали на 17% чаще, добавил эксперт. Школьные траты остаются приоритетом. В преддверии учебного года канцелярию покупали на 10% активнее, чем год назад. Официальный курс доллара на 15 сентября составляет 84 рубля 33 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 76 копеек. Это были новости на радио «Карибуар». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Новости на радио «Карибуар».

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
1: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в «Электросвет».
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
7: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse», город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30, муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
8: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: По данным синоптиков, 15 сентября в Сосумане без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. А в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 5 градусов тепла, днем около 8 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 15 сентября.
1: Авен.
3: Вам придется приложить немало усилий для преодоления трудностей, которые возникают совершенно неожиданно и при том в большом количестве. Хорошо складывается общение с любимым человеком, его поступки будут вас радовать. Знаки внимания и романтические признания поднимут настроение.
1: Телец.
3: Позитивные тенденции сильны, а потому день будет богатым на приятные события. Появятся неожиданные идеи, касающиеся проведения досуга. Не упустите шанс украсить свою жизнь новыми эмоциями, яркими переживаниями. Не причини дискомфорта, отказ от вредных привычек.
1: Близнецы.
3: Близнецы могут столкнуться с серьезными проблемами, если решат в этот день заняться важными делами или осуществлением каких-то долгосрочных проектов. Романтические отношения складываются хорошо, общение с любимым человеком дарит оптимизм. Оптимизм и уверенность в себе.
1: Рак.
3: Ракам стоит воздержаться от посещения многолюдных собраний и увеселительных заведений. Высок творческий потенциал, появятся смелые идеи, позволяющие внести перемены в личную жизнь. У вас не возникнет проблем при общении с новыми знакомыми.
1: Лев.
3: Непредвиденные трудности помешают реализации давно составленных планов, заставят искать новые способы достижения поставленной цели. Благоприятная финансовая ситуация позволяет делать покупки, в том числе и весьма дорогие. Этот день хорош для составления планов будущих путешествий, приобретения туристических путевок.
1: Дева.
3: День получения и анализа важной информации, приобретения полезных навыков. Семейные хлопоты не отнимут много времени. Можно заниматься обустройством жилья, покупать вещи, которые украсят ваш быт. Члены семьи разделят ваше стремление к уюту, и результат общих усилий будет весьма впечатляющим.
1: Весы.
3: Позитивные тенденции весьма сильны, но избежать неприятных ситуаций все же не удастся. Романтические свидания пройдут хорошо, можно откровенно обсудить с любимым человеком тревожащие вас вопросы. Прогулка по магазинам окажется более разорительной, чем вам хотелось бы.
1: Скорпион.
3: День связан с появлением новых возможностей и перспектив. Постарайтесь не отказываться от общения с давними знакомыми. От них могут исходить интересные предложения. Возможны незапланированные встречи с друзьями, а также людьми, по отношению к которым вы некогда испытывали особую симпатию.
1: Стрелец.
3: Эмоциональный фон нестабилен, вы более обычного вспыльчивы и ранимы. Это не может не сказаться на развитии романтических отношений. День подходит для начала серьезных дел, особенно если вы не собираетесь действовать в одиночку.
1: Козерог.
3: Старайтесь спокойно относиться к критическим замечаниям, иначе вам вряд ли удастся избежать конфликтов с родственниками. Стоит отдать предпочтение спокойным занятиям. Вас посетят интересные идеи, воплощение которых в жизнь окажется удивительно захватывающим делом.
1: Водолей.
3: День отмечен снижением жизненного потенциала, возможны недомогания. Откажитесь от сложных и утомительных занятий, долгих прогулок, тяжелой работы. Можно общаться с дальними родственниками, бывшими коллегами, друзьями юности.
1: Рыбы.
3: Сложный день, тенденции которого противоречивы и неоднозначны. Порой вы слишком капризны, что может вызвать критику со стороны близких людей. Постарайтесь изменить свое поведение, чтобы дело не дошло до конфликта.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Терминология на Карибу.
1: Камерафон. Изначально любой мобильный телефон со встроенной камерой. Сейчас телефон с очень качественной камерой и обладающий специальными фотографическими функциями.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.

0: Магазин «Цветы и салюты». Карла Маркса, 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44. Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
3: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.
5: Грильяж. Люблю тебя.

0: жаргона.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
2: Свежесть этой недели представляет Адамант.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
11: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026.
12: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи «Единую Россию» на выборах. Голосуй за партию президента.
11: Платная агитация. Выборы 2026.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске ЕС продлил часть санкций против России только на неделю. Пособие по беременности и родам для студенток выросло в 4 раза. Родители и дети по-разному оценивают разговоры о безопасности в интернете. Подробности далее. Постпреды стран Евросоюза договорились продлить индивидуальные санкции против России всего на одну неделю. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ. Обычно такие ограничения продлевают сразу на полгода. Сейчас они затрагивают свыше 2500 физических лиц и организаций и включают заморозку активов и ограничения на въезд в ЕС. Причиной короткого продления стали разногласия между странами Союза. В частности, Словакия требует исключить из санкционных списков несколько российских бизнесменов. К вопросу планируют вернуться 22 сентября. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток в России приблизился к 100 тысячам рублей. Об этом пишет российская газета со ссылкой на социальный фонд. Выплата выросла примерно в 4 раза после изменения правил расчета. Раньше ее размер зависел от стипендии, а теперь рассчитывается, исходя из прожиточного минимума для трудоспособного населения в конкретном регионе. Пособие выплачивается сразу за весь декретный отпуск, который обычно составляет 140 дней. Получить его могут студентки и аспирантки очной формы обучения, независимо от того, учатся они платно или бесплатно. Оформить пособие также стало проще. Заявление можно подать через госуслуги, в клиентской службе соцфонда или в МФЦ,

0: Кроме того, больше трети родителей проверяют установленное на устройствах приложение, а почти четверть – историю браузера. Официальный курс доллара на 15 сентября составляет 84 рубля 33 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 76 копеек. Это были новости на радио Карибуар. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.
3: Но лишнюю информацию выкладывать про себя в сети, правда, не стоит. Знаешь, то, что попало в интернет, однажды уже оттуда не исчезнет. Ну и за примером далеко ходить не надо. Уже как год актрисы фильмов особой категории, назовем их Лана и Райли, пытаются стереть сотни роликов с собой, но даже суды сделать ничего тут не могут. Кстати, в этом случае, знаешь, цифровая гигиена – это еще и когда после просмотра хочешь помыть глаза. Гусаков с тобой на Карибу Арт. Третий час открыли. Легкого вторника и погнали дальше.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65 01 10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63 74 78.
3: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2, ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнесу Магаданской области.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются: оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C-допок, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21 21 49.
7: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-37-99 и 8-914-850-85-14.
6: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
8: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 15 сентября в Сусумане без осадков, температура около 5, выше 0, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше 0, ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. А в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 5 градусов тепла, днем около 8, выше 0, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

0: Тетрадник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Хорошее воспитание – это способность переносить плохое воспитание других.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! В клинике Данте Профи начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в Электросвет.
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
8: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
9: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
10: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Грильяж. Люблю тебя.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
5: Welcome to Chicago!
4: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Предприятие реализует доску обрезную и необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
8: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе.
9: Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
10: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
11: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
10: Ясно.
11: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
10: Понятно.
11: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
12: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
13: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
14: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 15 сентября в календаре – это День худеющих. Праздник напоминает нам о вечной человеческой проблеме, стремлении соответствовать меняющимся стандартам красоты, порой ценой собственного здоровья. У этой одержимости, что интересно, долгая история. Например, английский поэт Джордж Байрон, стремясь остаться стройным, придерживался жесткой диеты. Пил уксусный раствор и даже носил теплую шерстяную одежду в надежде, что это ускорит потерю веса. Специалисты в области медицины подчеркивают простую, но важную мысль. Правильное снижение веса – это всегда постепенный, комфортный процесс, а не резкий рывок через голодание или изнурительные тренировки. Также сегодня Международный день точки. История этого праздника связана с детской книгой английского художника Питера Рейнольдса «Точка». В ней рассказывается о девочке по имени Вашти, которая была уверена, что совершенно не умеет рисовать. На уроке она в отчаянии просто ткнула карандашом в чистый лист бумаги, и учительница вместо критики попросила ее подписать рисунок и повесила эту самую точку на стену в красивой рамке. С этого скромного жеста для девочки началось настоящее увлечение творчеством. 15 сентября 1934 года в Магадане открылся педагогический техникум – учебное заведение, готовившее учителей для школ молодого, только формирующегося края. Кстати, ровно через год, как мы уже упоминали, именно на его базе было создано более крупное учебное заведение – Охотско-Колымский техникум, сразу с тремя отделениями – горным, сельскохозяйственным и педагогическим. Ну и, наконец, сегодня День свободных денег. Праздник придумал в 2011 году финансист Донни Маклуркан, а дату он выбрал совсем не случайно. Именно 15 сентября 2008 года обанкротился американский инвестиционный банк, событие, запустившее глобальный финансовый кризис. Ну а суть самой акции – настоящий социальный эксперимент. Человек определяет сумму, с которой готов расстаться, и отдает ее случайному незнакомцу. Тот, в свою очередь, должен быстро потратить половину этих денег, а вторую половину вместе с чем-то от себя передать следующему человеку. Идея проста. Деньги не должны лежать мертвым грузом. Они существуют, чтобы постоянно двигаться и приносить пользу. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу.
5: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
6: Карибу – самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
5: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт, 104.2 FM.
12: Конечно, вряд ли можно назвать праздником день, когда отдаешь деньги, а не получаешь их, так что день свободных денег я бы пропустил, зато можно отметить Всемирный день Афро. Ну, несмотря на то, что в большей степени он посвящен прическам, Афрохаус, по-моему, со счетов списывать тоже не стоит. Так что с новинкой жанра Gotta Be от Седрика Джарвиса запустим четвертый час. С тобой Иван Гусаков и Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины.

0: на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
1: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года. Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется: механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
3: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной.
0: Автокомплекс «Формула» представляет: масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко – профессионал, почти 30 лет жизни посвятивший созданию цифровой инфраструктуры Колымы. Теперь его цель – построить честную связь между вами и властью. Без помех и посредников. Кирилл Итенко и новые люди – твой голос в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.
5: Первое Магаданское радио представляет.
6: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 15 сентября в Сосумане без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 5 градусов тепла, днем около 8 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания

0: и беда. Атаман партнер надежный, я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон-раскладушка – это единственная модель телефона, по которой скучают люди. Ведь только с ним в конце эмоционального диалога можно было эффектно хлопнуть крышкой.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
3: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Метрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Метрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
4: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse. Город Москва». Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоций под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
7: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
8: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
4: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026.
6: Колыме нужны сильные представители в Государственной Думе. С 18 по 20 сентября выбирай лучших. Голосуй за кандидатов от «Единой России».
4: Платная агитация. Выборы 2026. Тотальная свежесть на Карибу.
9: Грильяж. Люблю тебя.

0: жаргона.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Домоцентр – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите домоцентр в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.

0: салюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
7: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
9: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
10: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
11: Колымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-855-14.
12: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 15 сентября в Сусумане без осадков, температура около 5, выше 0, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 9 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше 0, ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. А в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 5 градусов тепла, днем около 8, выше 0, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: На Карибу.
1: На Карибу.
2: Феррул. Металлическая деталь на конце карандаша. Ластик на конце карандаша находится в металлическом держателе, который и называется феррул.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse» город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоций под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Мечтаете об уютном доме?
11: Вам в «Электросвет».
10: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
11: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
12: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на «Карибу». Телефон 61-11-11.
13: Платная агитация. Выборы 2026.
14: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи «Единую Россию» на выборах. Голосуй за партию президента.
13: Платная агитация. Выборы 2026.
15: Тотальная свежесть на «Карибу».
16: Грильяж. Люблю тебя.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago!
3: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Предприятие реализует доску обрезную и необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
6: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнесу Магаданской области.
7: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
8: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная. Дом 10. Телефон 6144.
7: Адамант, партнер надежный, я ручаюсь.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
11: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Этенко родился на Колыме и в трудные времена не бросал свою малую родину в поисках лучшей жизни. 28 лет его работы в сфере связи обеспечивали надежные коммуникации для жителей области. Одна из его разработок, пикеты экстренной связи, уже спасли сотни людей на Колымской трассе. Как депутат областной думы, ответственно решает проблемы региона. Кирилл Этенко – это гарантия уверенного голоса Колымы в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Трамп заявил о договоренности России и Украины по энергетике. В России с 2027 года начнут мониторить цены на отдельные продукты. Названы самые высокооплачиваемые вакансии для студентов России. Подробности далее. Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Москва и Киев взяли на себя взаимные обязательства. Трамп также связал атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы с ситуацией на мировом топливном рынке. По его оценке, именно конфликт России и Украины стал одной из главных причин роста цен на дизель, а не события вокруг Ирана. Ранее американский президент призывал Киев прекратить удары по российским НПЗ. На фоне заявления американского президента российский рынок акций ускорил рост в ходе основной торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. С 1 января следующего года в России начнут по-новому отслеживать цены на 24 категории основных продуктов. Это касается отдельных разновидностей мяса, рыбы, молочной продукции, овощей и круп. Минсельхоз, ФАС и Минпромторг получат больше данных о поставках, продажах, затратах, выручке и прибыли компаний. Это позволит видеть, как формируется стоимость товара от производителя до магазина. Как следствие, новая система поможет быстрее находить причины резкого подорожания, будь то рост издержек, проблемы с логистикой или изменения спроса и предложения, пишут «Известия». Курьер-администратор социальных сетей, SMM-менеджер и специалист по нейросетям стали одними из самых высокооплачиваемых вакансий для студентов России. Это следует из результатов исследований сервисов «Работа.ру» и «Подработка», которая есть в распоряжении РИА Новости. Так, в Улан-Удэ ищут курьера на велосипеде с окладом до 160 тысяч рублей. Администратору социальных сетей в Новосибирске обещают зарплату до 155 тысяч рублей. В Москве менеджеру нейросетей предлагают до 110 тысяч. Работа предполагает удаленный и гибкий график. От кандидата требуется базовое понимание нейросетей и интерес к технологиям. Администратору в одном из столичных музеев предлагают до 75 тысяч рублей. В обязанности входят встреча посетителей, проведение экскурсии, работа с кассой и документацией. Официальный курс доллара на 15 сентября составляет 84 рубля 33 копейки –

0: звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Новости на радио Карибу Арт.
2: А вот, кстати, если менять работу не планируешь, а денег хочется больше, то вот, пожалуйста, сплетни на работе ускоряют карьеру. Об этом недавно рассказали психологи, конечно, не лично мне, и вообще, кстати, источником сплетен быть не обязательно, просто, говорят, полезно все слушать и анализировать. Так что не крыса, а аналитик, что уже, по-моему, звучит приемлемо. Иван Гусаков с тобой, время 17.05, Карибу Арт Динамиках. If you wanna get down with this.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.

0: вашему автомобилю. Пятый километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Первое магаданское радио представляет.
2: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
4: Карибу Арт. 104.2 FM.
5: Rumors spreading round in that Texas town. About to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

0: Перша проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: По данным синоптиков, 16 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 6 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 16 сентября.
1: Авен.
3: Возможные разногласия с друзьями, споры из-за пустяков. Постарайтесь быть снисходительными к чужим слабостям, но и от себя не требуйте слишком многого. Не скрывайте свои чувства, будьте искренни с окружающими. Очень опасно говорить близким то, что они, по вашему мнению, желают услышать, или брать на себя обязательства, выполнить которые вы пока не готовы.
1: Телец.
3: День будет удачным, продуктивным и интересным. Ваша задача не принимать близко к сердцу мелкие недоразумения и не сходить с избранного пути. Отношения с любимым человеком идут на лад, но вы не должны форсировать события, проявлять излишнюю инициативу.
1: Близнецы.
3: День, когда вам наверняка представится возможность порадовать себя и сделать приятные сюрпризы близким. Вы более обычного влюбчивы, легко увлекаетесь и производите неотразимое впечатление на представителей противоположного пола. Погоня за новыми впечатлениями может обернуться неприятностями, если вы не будете осторожны.
1: Рак.
3: Ракам не стоит взваливать на себя слишком много дел и браться за решение всех проблем, которые попадают в поле зрения. В общении с близкими будьте спокойны и в меру сдержаны. Не нужно идти на поводу у эмоций, но и сохранять внешнее хладнокровие, когда вас что-то беспокоит всерьез, нет необходимости.
1: Лев.
3: Львам стоит рассчитывать на себя, нет причин ждать, что кто-то захочет заняться решением всех ваших проблем. В отношениях с родственниками воцарится гармония, если вы покажете, что готовы прислушаться к чужому мнению, пойти на уступки.
1: Дева.
3: Этот день подходит для решительных действий, воплощения в жизнь давних идей. Строя планы на будущее, будьте реалистичны. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей, нет причин сомневаться и в чувствах любимого человека. Уверенность в себе и высокий жизненный потенциал обещают вам успех даже в сложных жизненных обстоятельствах.
1: Весы.
3: Весам предстоит решить несколько непростых задач, но испытания, выпавшие на долю представителей этого знака, никак не назовешь непосильными. Любимый человек найдет возможность порадовать вас, выразить свои чувства. Однако, если вы поскупитесь на приятные признания, отношения могут испортиться.
1: Скорпион.
3: Скорпионам стоит отдохнуть и восстановить силы. В последние дни у них было не слишком много возможностей сделать это. Осторожность в поездках и аккуратность при расчетах и оформлении документов избавят вас от многих неприятных минут. Откровенная беседа со старшими родственниками поможет получить ценный совет.
1: Стрелец.
3: Творческий потенциал стрельцов очень высок, да и жизненной энергии представителям этого знака не занимать. Поэтому увлекательные и по-своему опасные приключения не заставят себя ждать. Постарайтесь внести в свою жизнь некоторое разнообразие. Займитесь делами, которые долгое время откладывали.
1: Козерог.
3: События дня вас порадуют, сюрпризы будут приятными. Будьте готовы внести некоторые изменения в свои планы, отказаться от сложившихся привычек. Жалеть об этом наверняка не придется. Вам полезен активный отдых, прогулки на свежем воздухе помогут не только взбодриться, но и привести в порядок мысли и чувства.
1: Водолей.
3: Не стоит ожидать немедленного исполнения всех желаний. Чем скромнее ваши ожидания, тем больше приятных сюрпризов принесет день. Старшие родственники чрезмерно заботливые, вам придется приложить некоторые усилия, чтобы отстоять свою независимость.
1: Рыбы.
3: Рыбы настроены куда решительнее, чем обычные, порой слишком эгоистичны в своих поступках. Сильнейшее стремление к новым впечатлениям может толкнуть вас на опрометчивые поступки. Старайтесь не ранить тех, кто вам дорог. Велика вероятность, что ваша жестокость обернется против вас.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд. Магия звезд.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Гравитация – это когда с заложенным носом переворачиваешься на другой бок, и у тебя дышат обе ноздри.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером, торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи, Калымское шоссе 9, звони 200-232, торговый дом «Форвард». Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88 и логистика станет для вас простой и понятной.
4: Напольные покрытия «Дека Тайл», бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
5: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Грильяж. Люблю тебя.

0: Даргона.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! В клинике Данти Профи начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
10: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко – профессионал, почти 30 лет жизни посвятивший созданию цифровой инфраструктуры Колымы. Теперь его цель – построить честную связь между вами и властью. Без помех и посредников. Кирилл Итенко и новые люди – твой голос в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Кремль подвел итоги поездки Путина на саммит БРИКС. Минпросвещение не рассматривает усложнение заданий ЕГЭ-2027. Россияне стали чаще оставлять чаевые. Подробности далее. Поездка Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС была важной и содержательной. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. На саммите состоялось множество двусторонних встреч с очень содержательными переговорами по целому ряду конкретных вопросов с каждой из стран, с руководителями которых Путин встречался в Нью-Дели. Накануне Путин завершил трехдневный визит в Индию. Там он находился с 11 по 13 сентября. Российский лидер выступил на основном заседании саммита БРИКС и на деловом форуме, а также провел ряд двухсторонних встреч. БРИКС – это межгосударственное объединение и влиятельный экономический блок, в который входят 10 государств – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Арабские Эмираты, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. Минпросвещение не планирует усложнять задания ЕГЭ-2027. Серьезных изменений в экзамене не готовится. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости. Министр уточнил, что до конца сентября проходит общественно-профессиональное обсуждение демо-версии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ-2027, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений. По его итогам в КИМ могут быть внесены уточнения. Ранее Кравцов заявил, что у российских школьников есть все необходимые условия для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. По словам министра, сегодня старшеклассник может подготовиться к экзамену без репетитора, поскольку все школы страны работают по единым федеральным образовательным программам и по урочному планированию. Россияне в этом году оказались заметно щедрее на чаевые в январе-июле. Их оставляли на 18% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом РИА Новости рассказал глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. Также в отчетном периоде выросла категория шампуней и косметики для животных. Их покупали на 17% чаще, добавил эксперт. Школьные траты остаются приоритетом. В преддверии учебного года канцелярию покупали на 10% активнее, чем год назад. Официальный курс доллара на 15 сентября составляет 84 рубля 33 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 76 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио «Карибу Арт».
9: Насчет последней новости, знаешь, все-таки культура чаевых у нас уже закрепилась давно. Так вот, согласно этикету, 5-10% от суммы счета считается хорошим тоном, 15% уже высшая благодарность. Хотя вот сегодня наткнулся на новость, как бариста в Москве плевал в кофе. Потом хвалился этим в соцсетях, а выбирал он своих жертв просто. Вот не понравился, получил такую добавку, и чаевые никакой роли не играли. А в общем, прости за новую фобию, если что. Иван Гусаков с тобой в начале седьмого часа, и продолжаем вечер здесь, на Карибу Арт.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8 914 858 66 69.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8 914 865 2044, 8 914 865 2044.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.

0: салюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
2: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
3: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
1: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство ПТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
4: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 16 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 6 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Собаки – это домашние животные, которым никогда нельзя доверять, потому что они постоянно издают лай.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-трак» магазин «Норд-трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл – S-Motors. Топовые модели «Черри» – тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse. Город Москва». Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
7: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026.
6: С 18 по 20 сентября выбираем развитие. Голосуем за народную программу «Единой России».
7: Платная агитация. Выборы 2026. Тотальная свежесть на Карибу.
8: Грильяж. Люблю тебя.

0: Да.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
3: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
4: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард». Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в «Электросвет».
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
9: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения. Карибу Арт.
1: Все мы изначально чайники с мечтами.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
3: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
7: И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнесу Магаданской области.
8: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
4: «Домоцентр» – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите «Домоцентр» в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным. Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера, заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Первое магаданское радио представляет.
2: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 16 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 6 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Земля, центр, прилуняюсь.
3: Прием, земля, осуществляем на поверхность Луны.
2: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
3: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
2: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот «Адамант» молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
4: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: терминология на Карибу. На Карибу.
1: Хедлайнер. Герой заголовков. Гвоздь программы. Ведущий исполнитель.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31. Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
8: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами, консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88, и логистика станет для вас простой и понятной.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Внимание! В клинике «Данте Профи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Грильяж. Люблю тебя.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир», торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15.

0: своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай. Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599. Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
0: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко родился на Колыме и в трудные времена не бросал свою малую родину в поисках лучшей жизни. 28 лет его работы в сфере связи обеспечивали надежные коммуникации для жителей области. Одна из его разработок, пикеты экстренной связи, уже спасли сотни людей на Колымской трассе. Как депутат областной думы, ответственно решает проблемы региона. Кирилл Этенко – это гарантия уверенного голоса Колымы в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.
2: По мне не осталось ни капли чувств.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

history. А, друзья, знаете, как вот, наверное, точно подметил один из критиков, песня данная звучит как манифест человека, который наконец-таки выбрал самого себя. А Кит Александр в открытии часа, австралийская поп-исполнительница, вышла в июне 26 года данная композиция в составе второго студийного альбома под говорящим названием «Ярость». Но так, конечно же, на самом деле это глубоко личный трек, история которого завязана на переосмыслении роли. Как ни странно, женщины в обществе принять своих эмоций в борьбе с внутренними комплексами. Но вот как-то да, встретили мы с вами новый час. Вторник продолжается, 3 минуты 10. Вас рад приветствовать, я зовут Мирослав Степанов. И, собственно, за окном осень, добавить нечего, 5 градусов со знаком плюс, дождливо, ветрено. Синоптики на завтра прогнозируют ночью умеренный дождь, днем преимущественно без осадков, но и до 11 градусов тепла. Ветер днем стихнет до 11 метров в секунду, но ночью еще будет задувать, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Автомобилист, кто не уверен в своих силах, не стоит лишний раз. Но, собственно, вот как-то да. А теперь к важным новостям. В Чехии ежик разбудил местных жителей, катая пустую, в общем-то, банку жестяную по дороге. Об этом даже сняли целый репортаж. Но громко, я бы так сказал. И он так-то, в общем-то, я бы сказал, даже интересно делает, явно с чувством, с толком, с расстановкой. По дню сегодняшнему из праздников событий. У нас сегодня хороший праздник, день свободных денег. Осталось где-то их найти. День единства народов Дагестана. Также сегодня день федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в России. Еще международный день демократии, день библиотек Республики Беларусь. А в Коста-Рике сегодня день независимости. В Приморье сегодня день воссоединения с Отечеством. Это, собственно, из праздников Словении. Нет, это не наше Приморье. Ну и день знаний в Азербайджане. Как, в общем-то, видим, их очень много, поэтому можно выбрать на вкус и цвет. Далее по курсу Юлия Савичева, Маасе Гэлман и много хорошей музыки. Конан Прайс там еще, кстати, будет. И вот потом уже реклама, да. Но если уж все рассказать. Ну и вам традиционно вечера доброго, только хорошего самочувствия, улыбок, обнимашек. И не грустить, не поддаваться осенней хандре. Все будет хорошо.

0: не так плохо.
1: Води аккуратно. Слушай Карибу.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Да, абсолютно.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магадан, внимание! Грандиозный проект «Хиты легендарной группы Король и Шут» в исполнении трибьют-группы «Lucky Horse» город Москва. Приглашаем вас 25 сентября в 19:30 в Муниципальный центр культуры. Мощный звук, бешеная энергия и любимые хиты. Вечер драйва и эмоции под узнаваемые гитарные партии и сильный вокал. Все это ждет вас на событии 25 сентября. Заказ билетов по телефону 21 33 21.

0: Минюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
2: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
2: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
2: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
3: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Чикаго.
5: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
8: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 16 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 6 градусов тепла, а днем около 10. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка – двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Когда есть свое родное. Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
2: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиханское шоссе, 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
8: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
9: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
8: Ясно.
9: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
8: Понятно.
9: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
10: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
11: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Платная агитация. Выборы 2020. Жарил Летенко, профессионал, почти 30 лет жизни посвятивший созданию цифровой инфраструктуры Колымы. Теперь его цель – построить честную связь между вами и властью, без помех и посредников. Кирилл Этенко и новые люди – твой голос в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.

Друзья, далекий 2006, между прочим, золотой состав группы Артем Боровков и битмейкер Марат. Именно вот именно тогда это все на проспекте Тачек в Санкт-Петербурге, оттуда явилось название лейбла, да, Kitchen Records, и, собственно, название группы Crack. Но достаточно реальная питерская география, тут и атмосфера присутствует, ну и, конечно же, эдакий главный гимн, наверное, романтического русского рэпа, а тут же не отнять. Crack — нежность, композиция называется. Мы продолжаем. Джон Саммит, Файт, Мия Бойко, Алис Диджей, Блок коммерческой информации. Там где-то у нас впереди уже новый час. Немного из любопытного. Тут опрос подвезли. 2/3 россиян хотят запретить себе соцсети перед сном. А, собственно, 69%, если быть точнее. Но личный самозапрет. Прям-таки поставить и все. Потому что, видимо, не высыпается. Но тут, да, есть некие нюансы. Гаджеты плотно вошли в жизнь. А уж все эти соцсети, несмотря на ограничения и прочее, но как далеко нас не покинули. Но, ладно, продолжаем. Вам традиционно вечера доброго. Не болеть, не скучать. Кто на боковой телефон, а в сторону. Кто на работе бодрости, все будет тип-топ. Поехали!

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры, светильники на любой вкус, современная автоматика для безопасности, стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19, телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая, 13/1.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
10: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
11: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotor.

под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 16 сентября.
7: Авен.
8: Возможные разногласия с друзьями, споры из-за пустяков. Постарайтесь быть снисходительными к чужим слабостям, но и от себя не требуйте слишком многого. Не скрывайте свои чувства, будьте искренни с окружающими. Очень опасно говорить близким то, что они, по вашему мнению, желают услышать, или брать на себя обязательства, выполнить которые вы пока не готовы.
7: Телец.
8: День будет удачным, продуктивным и интересным. Ваша задача — не принимать близко к сердцу мелкие недоразумения и не сходить с избранного пути. Отношения с любимым человеком идут на лад, но вы не должны форсировать события, проявлять излишнюю инициативу.
7: Близнецы.
8: День, когда вам наверняка представится возможность порадовать себя и сделать приятные сюрпризы близким. Вы более обычного влюбчивы, легко увлекаетесь и производите неотразимое впечатление на представителей противоположного пола. Погоня за новыми впечатлениями может обернуться неприятностями, если вы не будете осторожны.
7: Рак.
8: Ракам не стоит взваливать на себя слишком много дел и браться за решение всех проблем, которые попадают в поле зрения. В общении с близкими будьте спокойны и в меру сдержаны. Не нужно идти на поводу у эмоций, но и сохранять внешнее хладнокровие, когда вас что-то беспокоит всерьез, нет необходимости.
7: Лев.
8: Львам стоит рассчитывать на себя, нет причин ждать, что кто-то захочет заняться решением всех ваших проблем. В отношениях с родственниками воцарится гармония, если вы покажете, что готовы прислушаться к чужому мнению, пойти на уступки.
7: Дева.
8: Этот день подходит для решительных действий, воплощения в жизнь давних идей. Строя планы на будущее, будьте реалистичны. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей, нет причин сомневаться и в чувствах любимого человека. Уверенность в себе и высокий жизненный потенциал обещают вам успех даже в сложных жизненных обстоятельствах.
7: Весы.
8: Весам предстоит решить несколько непростых задач, но испытания, выпавшие на долю представителей этого знака, никак не назовешь непосильными. Любимый человек найдет возможность порадовать вас, выразить свои чувства. Однако, если вы поскупитесь на приятные признания, отношения могут испортиться.
7: Скорпион.
8: Скорпионам стоит отдохнуть и восстановить силы. В последние дни у них было не слишком много возможностей сделать это. Осторожность в поездках и аккуратность при расчетах и оформлении документов избавят вас от многих неприятных минут. Откровенная беседа со старшими родственниками поможет получить ценный совет.
7: Стрелец.
8: Творческий потенциал стрельцов очень высок, да и жизненной энергии представителям этого знака не занимать. Поэтому увлекательные и по-своему опасные приключения не заставят себя ждать. Постарайтесь внести в свою жизнь некоторое разнообразие. Займитесь делами, которые долгое время откладывали.
7: Козерог.
8: События дня вас порадуют, сюрпризы будут приятными. Будьте готовы внести некоторые изменения в свои планы, отказаться от сложившихся привычек. Жалеть об этом наверняка не придется. Вам полезен активный отдых, прогулки на свежем воздухе помогут не только взбодриться, но и привести в порядок мысли и чувства.
7: Водолей.
8: Не стоит ожидать немедленного исполнения всех желаний. Чем скромнее ваши ожидания, тем больше приятных сюрпризов принесет день. Старшие родственники чрезмерно заботливые, вам придется приложить некоторые усилия, чтобы отстоять свою независимость.
7: Рыбы.
8: Рыбы настроены куда решительнее, чем обычные, порой слишком эгоистичны в своих поступках. Сильнейшее стремление к новым впечатлениям может толкнуть вас на опрометчивые поступки. Старайтесь не ранить тех, кто вам дорог. Велика вероятность, что ваша жестокость обернется против вас.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
10: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026.
11: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи Единую Россию на выборах. Голосуй за партию президента.
10: Платная агитация. Выборы 2026.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 16 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 6 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: слушать Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу версия 2.0.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам с

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 16 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 6 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 16 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 6 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Земля, центр, прилуняюсь.
3: Прием, земля, осуществляем на поверхность Луны.
2: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
3: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
2: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот «Адамант» молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
4: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 16 сентября.
6: Авен.
8: Возможные разногласия с друзьями, споры из-за пустяков. Постарайтесь быть снисходительными к чужим слабостям, но и от себя не требуйте слишком многого. Не скрывайте свои чувства, будьте искренни с окружающими. Очень опасно говорить близким то, что они, по вашему мнению, желают услышать, или брать на себя обязательства, выполнить которые вы пока не готовы.
6: Телец.
8: День будет удачным, продуктивным и интересным. Ваша задача – не принимать близко к сердцу мелкие недоразумения и не сходить с избранного пути. Отношения с любимым человеком идут на лад, но вы не должны форсировать события, проявлять излишнюю инициативу.
6: Близнецы.
8: День, когда вам наверняка представится возможность порадовать себя и сделать приятные сюрпризы близким. Вы более обычного влюбчивы, легко увлекаетесь и производите неотразимое впечатление на представителей противоположного пола. Погоня за новыми впечатлениями может обернуться неприятностями, если вы не будете осторожны.
6: Рак.
8: Ракам не стоит взваливать на себя слишком много дел и браться за решение всех проблем, которые попадают в поле зрения. В общении с близкими будьте спокойны и в меру сдержаны. Не нужно идти на поводу у эмоций, но и сохранять внешнее хладнокровие, когда вас что-то беспокоит всерьез, нет необходимости.
6: Лев.
8: Львам стоит рассчитывать на себя, нет причин ждать, что кто-то захочет заняться решением всех ваших проблем. В отношениях с родственниками воцарится гармония, если вы покажете, что готовы прислушаться к чужому мнению, пойти на уступки.
6: Дева.
8: Этот день подходит для решительных действий, воплощения в жизнь давних идей. Строя планы на будущее, будьте реалистичны. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей, нет причин сомневаться и в чувствах любимого человека. Уверенность в себе и высокий жизненный потенциал обещают вам успех даже в сложных жизненных обстоятельствах.
6: Весы.
8: Весам предстоит решить несколько непростых задач, но испытания, выпавшие на долю представителей этого знака, никак не назовешь непосильными. Любимый человек найдет возможность порадовать вас, выразить свои чувства. Однако, если вы поскупитесь на приятные признания, отношения могут испортиться.
6: Скорпион.
8: Скорпионам стоит отдохнуть и восстановить силы. В последние дни у них было не слишком много возможностей сделать это. Осторожность в поездках и аккуратность при расчетах и оформлении документов избавят вас от многих неприятных минут. Откровенная беседа со старшими родственниками поможет получить ценный совет.
6: Стрелец.
8: Творческий потенциал стрельцов очень высок, да и жизненной энергии представителям этого знака не занимать. Поэтому увлекательные и по-своему опасные приключения не заставят себя ждать. Постарайтесь внести в свою жизнь некоторое разнообразие. Займитесь делами, которые долгое время откладывали.
6: Козерог.
8: События дня вас порадуют, сюрпризы будут приятными. Будьте готовы внести некоторые изменения в свои планы, отказаться от сложившихся привычек. Жалеть об этом наверняка не придется. Вам полезен активный отдых, прогулки на свежем воздухе помогут не только взбодриться, но и привести в порядок мысли и чувства.
6: Водолей.
8: Не стоит ожидать немедленного исполнения всех желаний. Чем скромнее ваши ожидания, тем больше приятных сюрпризов принесет день. Старшие родственники чрезмерно заботливые, вам придется приложить некоторые усилия, чтобы отстоять свою независимость.
6: Рыбы.
8: Рыбы настроены куда решительнее, чем обычные, порой слишком эгоистичны в своих поступках. Сильнейшее стремление к новым впечатлениям может толкнуть вас на опрометчивые поступки. Старайтесь не ранить тех, кто вам дорог. Велика вероятность, что ваша жестокость обернется против вас.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: выбирать свое.
1: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Я сижу, не вижу света подо мной. Ничего, кроме бездны темной, нету. Проведу я рукой, листья с бликами играют. Я совсем не земной, я глубокий.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: мы так хорошо.
1: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM. My love has got no power, he's got a stronger list.

0: 104.2 FM.
1: Я люблю радио Калиб.
2: Я вас люблю.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Вы же мои крутышки.
6: Пусть хорошей музыки будет больше.
0: Калибу Арт. Последнее бесплатное удовольствие.
6: Радио Карибу Арт. Радио с душой.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: нам другое, когда есть свое, родное. Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Просыпайтесь, пора вставать. Карибу Арт. Радио отличного настроения.

Пункту регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реальные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 16 сентября 1492 года, находясь в районе современного Бермудского треугольника, команда флагманского корабля «Колумба» «Санта-Мария» заметила нечто странное. Водная поверхность оказалась сплошь покрыта зеленой травой, и чем дальше плыли корабли, тем гуще становился этот покров. Так европейцы впервые узнали о существовании Саргассова моря, единственного моря на планете, у которого вообще нет берегов. Со всех сторон его ограничивает не суша, а океанские течения. Кстати, именно здесь, испугавшись, моряки начали сбрасывать за борт лошадей, которых везли в Новый Свет. Отсюда и появилось мрачное историческое название – «Конские широты». Еще 16 сентября отмечают профессиональный праздник «Медицинские клоуны». И дата выбрана не случайно. Именно в этот день открылась одна из первых российских школ, готовящих специалистов этой необычной профессии. Медицинская клоунада – это не просто развлечение для маленьких пациентов, а полноценная методика социально-культурной реабилитации. Тут стоит сказать, что подобным занимаются и популярные актеры, посещающие детей в медицинских учреждениях. Абсолютный рекордсмен по таким акциям Джонни Депп. Он регулярно возит с собой костюм капитана Джека Воробья по всему миру и без предупреждения навещает детские, онкологические и педиатрические отделения. В этот день, в 1937 году, в составе Северного горнопромышленного управления, того самого, о котором мы уже рассказывали в одном из прошлых выпусков, был организован прииск «Туманный». Название колымским приискам в те годы часто давали по особенностям местности или погоды, и «Туманный», судя по всему, не стал исключением. Густые туманы – частый спутник северных долин, особенно в межсезонье. А еще сегодня день истории татуировки. Самые древние из известных на сегодня татуировок обнаружены на теле знаменитой ледяной мумии Эдзи, найденной в 1991 году на границе Италии и Австрии. Возраст находки оценивают примерно в 5300 лет, а на теле насчитали 61 татуировку, нанесенную при помощи сажи или пепла. При этом большинство изображений расположено на ногах, что наводит ученых на мысль об их лечебном, почти акупунктурном назначении. То есть вполне возможно, тату делали с целью иглоукалывания. Ну а само слово «тату» мир узнал куда позже. Его привез из Полинезии знаменитый мореплаватель Джеймс Кук. Местное слово «татау» переводится попросту как «рисунок». Здесь и закончим. Спасибо за внимание и до новых праздников!
0: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
10: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле считают хорошей идеей энергетическое перемирие между РФ и Украиной. В МАКС появятся цифровые документы для водителей. Россияне назвали привычки, от которых хотели бы себя защитить. Подробности далее. Энергетическое перемирие между Россией и Украиной в целом хорошая идея. Однако обеспечение безопасности НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов мировых проблем в энергетике не решит. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя Дональда Трампа. Ранее президент США заявил, что Украина и Россия согласились не наносить удары по объектам энергетики друг друга. Кроме того, Трамп вновь отметил, что рост цен на дизель в мире главным образом вызван конфликтом между РФ и Украиной, а не Ираном. Российские водители смогут предъявлять права и свидетельства о регистрации автомобиля через платформу МАКС уже этой осенью. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, техническая подготовка сервиса сейчас завершается. Необходимые изменения в правила дорожного движения уже приняты. Григоренко отметил, что на сегодняшний день цифровым ID пользуются порядка 9 миллионов человек. У россиян есть большой запрос на цифровые документы. При этом пользоваться электронным вариантом водительских прав можно будет по желанию. Почти 70% опрошенных россиян хотели бы самостоятельно ограничивать себе доступ к соцсетям перед сном. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на исследование. Еще 28% хотели бы отказаться от походов к холодильнику после 10 вечера. Каждый пятый признался, что хотел бы запретить себе покупать абонементы в фитнес-клубы, которыми потом почти не пользуются. А 18% выступили за возможность блокировать покупки на маркетплейсах после полуночи. Эксперты советуют перед покупкой делать паузу в несколько часов, чтобы понять, является ли желание приобрести товар настоящей потребностью. Официальный курс доллара на 16 сентября составляет 84 рубля 23 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 30 копеек. Это были новости на радио «Карибуарт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
10: Новости на радио «Карибу Арт».

когда думаешь об определенном человеке днями напролет, хотя вы дружите годами, это верный признак того, что кто-то выходит за пределы френд-зоны. Хорошо ли это? Да, в принципе, естественно. Во всяком случае, лучше, чем бежать в ЗАГС спустя неделю после знакомства. С похожей ситуацией столкнулись Discover в ремиксе Шарапова на Think About You, открыв 9 час утренней среды на радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, тебя приветствую.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Егоза в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети.

0: тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. «Акабомаркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 16 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 6 градусов тепла, днем около 10. Сети выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка – двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

Время обманет, пускай. Что не вернул, придумаю. Я тебя отпускаю в рай. Обещаю, не вспомню глупую. Мне не понять тепло. Все кадры по памяти пламенем сожгу. Были бы мы, было бы все. Только я ничего не жду.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: При встрече расскажу. Это фраза, которая вгоняет сотрудника ФСБ в депрессию.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Чи реклама?
1: Реклама на радіо Карібу Арт.
0: Радіо Карібу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.

0: и салюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: 25 сентября в Магадане трибьют группа Lucky Horse, а с концертом, посвященным группе Король и Шут. История группы завершилась, но песня Михаила Горжинева продолжает звучать со сцены и жить в сердцах поклонников. Lucky Horse готовит особенный концерт посвящения, а поклонников ожидают хиты и нетленки всех музыкальных периодов творчества группы Король и Шут. Ждем всех, будет настоящий драйв. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
6: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
7: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
4: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Грильяж. Люблю тебя.

0: жаргона.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал»

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Магазин «Мегавольт» – 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Платная агитация. Выборы 2026. Латенко – профессионал, почти 30 лет жизни посвятивший созданию цифровой инфраструктуры Колымы. Теперь его цель – построить честную связь между вами и властью. Без помех и посредников. Кирилл Этенко и новые люди – твой голос в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине. Россиян предупредили о проверках частых переводов. Ученые нашли способ частично компенсировать последствия недосыпа. Подробности далее. Россия всегда готова к переговорам по Украине и никогда их не затягивала и не пыталась осложнить. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя перспективы скорого созыва нового раунда переговоров. Министр подчеркнул, что это может быть как двусторонняя, так и трехсторонняя встреча. Ранее в Кремле не исключили возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины в октябре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия сохраняет открытость для переговоров по урегулированию ситуации на Украине. «Наши условия хорошо известны», – добавил Песков. Регулярные переводы между личными счетами могут привлечь внимание банка и налоговой службы. Об этом порталу News.ru сообщила финансовый эксперт Елена Дроздова. Особенно это касается частых поступлений от разных людей. Если операция покажется подозрительной, банк может попросить подтвердить происхождение денег. Например, с помощью чеков или договоров. Эксперт также советует указывать назначение платежа при сборах денег, а если на счет по ошибке пришел чужой перевод, то тратить эти средства не стоит. Короткая физическая нагрузка может помочь мозгу после бессонной ночи. Как пишет Лента.ру со ссылкой на исследование, 20 минут упражнений улучшили результаты тестов на память у людей, которые не спали 30 часов. Эффект оказался сопоставим с полуторачасовым дневным сном. При этом ученые подчеркивают, тренировка не заменяет полноценный сон, а лишь частично снижает последствия недосыпа. Официальный курс доллара на 16 сентября составляет 84 рубля 23 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 30 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Время откровений. Признаюсь, что 30 часов без сна лично у меня это был не предел. Причем первые сутки прошли под девизом «А почему бы и да?», на вторые заснуть уже не получалось. А когда счетчик беспрерывного бодрствования приблизился к 60 часам под слуховые галлюцинации, организм сказал: «Давай-ка, Ваня, прекращай эти эксперименты». Все-таки с возрастом и мудрость должна приходить. Поэтому береги себя, чего и желаю всем, кто с нами встретил 10-й час на радио Карибу под жаркий «Hot Right Now» от Риты Оры в ремиксе диджея Фреша, после которых «Лови Эдре» Родионова и «Круэлло».

0: Ленор Трак. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. Норд Трак. Качество всегда в комплекте.
1: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
2: И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра «Мой бизнес» Магаданской области.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
7: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
8: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: По данным синоптиков, 16 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 6 градусов тепла, днем около 10 выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 16 сентября.
1: Авен.
3: Возможные разногласия с друзьями, споры из-за пустяков. Постарайтесь быть снисходительными к чужим слабостям, но и от себя не требуйте слишком многого. Не скрывайте свои чувства, будьте искренни с окружающими. Очень опасно говорить близким то, что они, по вашему мнению, желают услышать, или брать на себя обязательства, выполнить которые вы пока не готовы.
1: Телец.
3: День будет удачным, продуктивным и интересным. Ваша задача — не принимать близко к сердцу мелкие недоразумения и не сходить с избранного пути. Отношения с любимым человеком идут на лад, но вы не должны форсировать события, проявлять излишнюю инициативу.
1: Близнецы.
3: День, когда вам наверняка представится возможность порадовать себя и сделать приятные сюрпризы близким. Вы более обычного влюбчивы, легко увлекаетесь и производите неотразимое впечатление на представителей противоположного пола. Погоня за новыми впечатлениями может обернуться неприятностями, если вы не будете осторожны.
1: Рак.
3: Ракам не стоит взваливать на себя слишком много дел и браться за решение всех проблем, которые попадают в поле зрения. В общении с близкими будьте спокойны и в меру сдержаны. Не нужно идти на поводу у эмоций, но и сохранять внешнее хладнокровие, когда вас что-то беспокоит всерьез, нет необходимости.
1: Лев.
3: Львам стоит рассчитывать на себя, нет причин ждать, что кто-то захочет заняться решением всех ваших проблем. В отношениях с родственниками воцарится гармония, если вы покажете, что готовы прислушаться к чужому мнению, пойти на уступки.
1: Дева.
3: Этот день подходит для решительных действий, воплощения в жизнь давних идей. Строя планы на будущее, будьте реалистичны. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей, нет причин сомневаться и в чувствах любимого человека. Уверенность в себе и высокий жизненный потенциал обещают вам успех даже в сложных жизненных обстоятельствах.
1: Весы.
3: Весам предстоит решить несколько непростых задач, но испытания, выпавшие на долю представителей этого знака, никак не назовешь непосильными. Любимый человек найдет возможность порадовать вас, выразить свои чувства. Однако, если вы поскупитесь на приятные признания, отношения могут испортиться.
1: Скорпион.
3: Скорпионам стоит отдохнуть и восстановить силы. В последние дни у них было не слишком много возможностей сделать это. Осторожность в поездках и аккуратность при расчетах и оформлении документов избавят вас от многих неприятных минут. Откровенная беседа со старшими родственниками поможет получить ценный совет.
1: Стрелец.
3: Творческий потенциал стрельцов очень высок, да и жизненной энергии представителям этого знака не занимать. Поэтому увлекательные и по-своему опасные приключения не заставят себя ждать. Постарайтесь внести в свою жизнь некоторое разнообразие. Займитесь делами, которые долгое время откладывали.
1: Козерог.
3: События дня вас порадуют, сюрпризы будут приятными. Будьте готовы внести некоторые изменения в свои планы, отказаться от сложившихся привычек. Жалеть об этом наверняка не придется. Вам полезен активный отдых, прогулки на свежем воздухе помогут не только взбодриться, но и привести в порядок мысли и чувства.
1: Водолей.
3: Не стоит ожидать немедленного исполнения всех желаний. Чем скромнее ваши ожидания, тем больше приятных сюрпризов принесет день. Старшие родственники чрезмерно заботливые, вам придется приложить некоторые усилия, чтобы отстоять свою независимость.
1: Рыбы.
3: Рыбы настроены куда решительнее, чем обычные, порой слишком эгоистичны в своих поступках. Сильнейшее стремление к новым впечатлениям может толкнуть вас на опрометчивые поступки. Старайтесь не ранить тех, кто вам дорог. Велика вероятность, что ваша жестокость обернется против вас.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Радник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Здоровый сон – это сон, который не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Любые пиломатериалы, от бруса до доски и евровагонки, до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
6: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
12: Чикаго.
11: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
13: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
14: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
13: Все просто с Магадан Энерго.
15: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
16: Тотальная свежесть на Карибу.
17: Грильяж. Люблю тебя.

0: жаргона.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: dream last night.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
3: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 60-88-88 и логистика станет для вас простой и понятной.
7: «Домоцентр» – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите «Домоцентр» в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
6: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи, Калымское шоссе 9, звони 200-232, торговый дом «Форвард».
3: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026.
8: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи «Единую Россию» на выборах. Голосуй за партию президента.
3: Платная агитация. Выборы 2026.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске использование активов РФ может сильнее ударить по Европе. Более 6 миллионов россиян выбрали способ голосования через госуслуги. 5 минут чтения могут помочь снизить уровень стресса. Подробности далее. Попытка использовать замороженные российские капиталы может обернуться для самой Европы более серьезными потерями, чем для России. К такому выводу пришел портал InsideOver, анализируя спор вокруг суверенных активов РФ. Издание отмечает, что европейские власти оказались перед сложным выбором – продолжать искать дополнительные возможности для поддержки Киева и одновременно не расшатать собственную финансовую систему. Дискуссия вокруг российских средств, по оценке авторов, уже затрагивает не только политику, но и вопросы международного права, защиты собственности и денежно-кредитной стабильности. При этом политический приоритет ЕС по-прежнему связан с поддержкой оборонительных и экономических возможностей Украины. Однако стремление решить эту задачу за счет российских капиталов, по мнению портала, может создать для самого объединения новые системные угрозы. Прием заявлений на дистанционное голосование и выбор удобного участка завершился. Как сообщили в Минцифры, сервисами воспользовались более 6 миллионов человек. Свыше 4 миллионов подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании. Еще более 2 миллионов выбрали участок через мобильного избирателя. Дистанционное голосование доступно в 32 регионах, а выбрать удобную локацию для участия в выборах депутатов Госдумы можно было во всех субъектах страны. Больше всего онлайн-заявлений на голосование поступило из Московской области – около 751 тысячи. Сами выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Даже несколько минут чтения для удовольствия могут положительно влиять на самочувствие. Как сообщает «Москва-24» со ссылкой на ученых, всего 5 минут за художественной книгой способны снизить уровень стресса на 20%. Исследователи также отмечают пользу регулярного чтения для памяти и других когнитивных функций. Особенно заметна связь у тех, кто начал читать для удовольствия еще в детстве. Такие подростки показывали лучшие результаты в тестах на память и учебу. А у людей старшего возраста привычка к чтению связана с меньшим риском когнитивных нарушений. Официальный курс доллара на 16 сентября составляет 84 рубля 23 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 97 рублей 30 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио Карибу Арт.
9: По поводу того, что чтение успокаивает. Сам недавно словил себя на мысли, что, листая ленту, предпочитаю не смотреть короткие видео с мелкими дозами дофамина, потому что долго прогружаются. Как раз-таки читать интересные и смешные рассказы, хотя мимо забавных котиков по-прежнему пройти не могу. В Магадане уже 4 минуты 11-го. Побеждаем трудовую среду на фоне приятной музыки радио Карибу Арт, где я, Иван Высоцкий, по-прежнему за пультом. А в эфире Trendsketcher с композицией «Полет», сразу следом «Чужая Infinity» и Надя Али со своей фантазией.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Центр развития Всезнайка приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития Всезнайка. Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
3: Здоровая улыбка – наша работа.

0: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются: оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощные решения для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
2: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление по ТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
1: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
3: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 16 сентября в Сусумане без осадков, температура около 6, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 10, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 6 градусов тепла, днем около 10. Выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Аллегория. Иносказание. Переносное толкование прямого смысла.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Весмоторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
2: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.
5: Грильяж. Люблю тебя.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.

0: заботы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Егоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 25 сентября в Магадане трибьют группа Lucky Horse с концертом, посвященным группе Король и Шут. История группы завершилась, но песня Михаила Горженева продолжает звучать со сцены и жить в сердцах поклонников. Lucky Horse готовит особенный концерт посвящения, а поклонников ожидают хиты и нетленки всех музыкальных периодов творчества группы Король и Шут. Ждем всех, будет настоящий драйв. Заказ билетов по телефону 21-33-21.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44. Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
0: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу,
1: ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
8: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon, проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: в Кремле считают хорошей идеей энергетическое перемирие между РФ и Украиной. В МАКС появятся цифровые документы для